0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от «Сетта Жилдос». Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: Независимо от того, из малообеспеченной или состоятельной семьи ребенок, все учащиеся первых-четвертых классов получают горячее питание. Согласно требованиям и установленным нормам, завтрак и обед должны обеспечивать 40% питательных веществ, которые ребенок должен получать в течение дня. В какой еще стране вы такое видели? Кроме того, мы полностью исключили из меню такие вредные продукты, как колбасные изделия, фастфуд и газированные напитки, а также снизили содержание сахара и соли. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».
1: Ел тынысы Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Реклама на Казахском радио.
1: У каждой женщины-предпринимателя свой путь. И КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханыма вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханыма. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Киелі қара шаңырақ. Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа Национальная лотерея Сатты Жылдыз. Удачи рядом.
2: Осень может принести вам миллионы. Весь октябрь участвуйте в акции «Лото Драйв Хэллоуин» от Сетта Жилдос. Каждые 100 тенге покупки – 1 балл. В призовом фонде 7,5 миллионов тенге и 2,5 миллиона бонусов. Главный приз – 3 миллиона тенге. Покупайте билеты тиражных лотерей онлайн на sz.kz или в точках продаж. Копите баллы и выигрывайте.
3: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

0: ел астанасында сағат 15.
1: Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Автозак «Казахстан» – залог нашего светлого будущего. Это не просто лозунг, это означает, что чистота нашей страны действительно является прямой дорогой к цивилизованному будущему. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».
1: Айналада алтын күз. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында жексенбілік көңіл күй.

0: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.

0: әуе толқынында орыс тіліндегі достық хабары.
1: У микрофона этножурналист Казахского радио студии Алматы Татьяна Жандильдина. Здравствуйте, сәлеметсіздер ме?
2: Гүлян Мұханова была для нас второй мамой. Мамой, которая могла похвалить и поддержать, могла строго отчитать, могла защищать перед другими, а потом наедине объяснить, где ты был неправ.
3: Тогда я сразу ее полюбила, и ее предмет — английский язык, благодаря которому, кстати, в будущем я поступила в престижный университет с английским языком обучения.
4: Для нее было важно не только, какую оценку получит ученик, но и каким человеком она станет.
1: Ко дню учителя слушайте межкультурный очерк у педагоги с большой буквы языка Гёте и Шекспира на родине мудрого Абая Талдыбаевой Гүлян Махановне из цикла «Спасибо, что конца урокам нет». Но давайте, как всегда, обо всем по порядку. Наша героиня, урожденная Гүлян Рызбекова, родилась в небольшом городке Текели, Талдыкурганской, Жетысу области, однако который был известен во всем СССР, так как в период Великой Отечественной войны комбинат давал для победы свинец, из которого была отлита каждая восьмая пуля на фронте. Экономика, переведенная на военные рельсы, все для фронта, все для победы, воспитала поколение самоотверженных, дисциплинированных патриотов-работников, приближавших нашу великую победу, одним из которых был будущий отец Гүлян Махан Рызбекова, шахтер, и ее будущая мама Булан Жамали Кызы, работавшая там же поваром, слывшая к тому же большой мастерицей. При том, что свои лучшие черты они смогли передать своим будущим детям и внукам, как сакральную родовую реликвию из поколения в поколение, делится наша героиня.
5: Семья у нас была и есть дружная. С детства у каждого были обязанности по дому. Но главная черта по сей день, чему научили наши родители, это трудолюбие, честность, порядочность, справедливость, уважение старших. Это напутствие родителей соблюдается по сей день.
1: Гүлян родилась в большой и дружной семье, состоявшей из восьмерых детей. В 1976 году окончила среднюю школу номер 2, почти на отлично, и уже знала, что в будущей жизни будет приносить пользу обществу в качестве врача или учителя иностранных языков. В 70-е годы конкурс в медицинские вузы был очень высоким, и тогда Гүлян поступила в Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков на факультет немецкого языка, в один из престижных институтов Союза. Так Гүлян стала одной из лучших студенток своего курса, а Пия, продолжая работать над своим произношением денно и ночно, просиживая много времени в студенческой библиотеке, с улыбкой вспоминает наша героиня. И успех не заставил долго ждать. Уже в конце второго курса она сумела попасть в группу по обмену студенческим опытом в ГДР, Германскую Демократическую Республику, то есть страну изучаемого языка. Стипендиатка переживала жажду знаний, не пропустив ни одного урока. Училась она в городе Веймаре, Ваймар по-немецки, городе немецкой классики, в то время как многие бегали по немецким универмагам. Примечательно, Гүлян всегда отличалась твердым и строгим характером. Ее активная жизненная позиция, но и в том числе умение сопереживать, прийти на помощь ближнему, честность и принципиальность позволили ей стать председателем студенческого совета, а среди студентов появился мем «Мать Тереза».
6: Там я научилась ценить дружбу. Помню всех своих сокурсников, которые были в моей жизни, и я их благодарю. Новшества того времени, в 1979 году, впервые ввели изучение двух языков. Я освоила немецкий и английский языки. Изучение и знание языков всю мою жизнь помогли мне выжить в трудные 90-е годы, и сейчас мне помогают на пенсии.
1: Примечательно и то, что по окончании АПИЯ ее родные Текели получили свою ученицу назад, но только в другом социальном статусе – новоиспеченным учителем немецкого и английского языков. Гүлян Махановна с головой окунулась в педагогическую деятельность, преподавала немецкий язык углубленно и традиционно для общеобразовательного развития, а также успевала вести уроки английского языка. Через 2 года вышла замуж и переехала к мужу сначала в Лепсы, а затем в Карабулак из Кирдинского района, отдав этой школе 32 года. Оттуда и ушла на заслуженный отдых. Гүлян Махановна считает, что ей повезло с коллективом. Правда, ее коллеги считают наоборот. Например, Алия Кузаировна Этибаева.
7: Гүлян Махановна өз білгенін шәкірттеріне үйретіп, 30-дан астам жыл білім саласында ағылшын тілі пәнінен сабақ берген ұлағаты ұстаз. Оның шәкірттері әр түрлі салада жұмыс жасап жүрген мұқты мамандар. Гүлян Махановна ұстаздық жолында өз пәнінің қыр-сырын меңгертуде сабақтарын қызықты, танымды етіп өткізіп, бала жүрегінен жол таба білген, шәкірт аузына бөленіп жүрген мейірімді де ардақты ұстаз.
1: Безусловно, самым главным богатством учителя являются ее благодарные ученики. Кулян Махановна гордится своими двумя выпусками 1997 и 2006 учебных годов. Такие выпуски обычно называют золотыми. Поясню. Это когда учитель принимает детей в 5 классе и выпускает в 11 классе. Выпуск 1997 года составил 41 выпускник, 29 из которых поступили в вузы. Выпуск 2006 года тоже школа назвала золотым.

0: научи. Досмухамбетова Руфина воплотила детскую мечту своей учительницы и окончила лечебный факультет Казахского национального медицинского университета имени Асфендияров. Сегодня она известный мамолог, онколог и не только. Руфина Асхатовна, управляющая директором сети клиник Эмермед в Алматы. Английский язык, полученный от учительницы, сопровождает ее всю жизнь, но больше воспитанная внутренняя дисциплина и умение доводить дело до конца.
1: В жизни занятия Кулямаханна мне пригодились. Получается, я люблю путешествовать. И так как нам Кулямаханна преподавала по английскому языку, знание языка пригодилось, вот когда я посещала другие страны. Также, мне кажется, знания, которые она дала, пригодились мне не только по предмету, но и по жизни. Она научила меня быть дисциплинированной, ответственно относиться к своим обязанностям, доводить начатое до конца.
0: Ее ученик Жаксыбаев Арай сегодня директор департамента АО «Казахтелеком». Осознавая по-взрослому роль школы, понимает, что многое забывается. И знания учителя. Но среди этого Кулянмахановна продолжает оставаться частью его жизни. А английский язык, полученный от Кулянмахановны, пригодился ему в карьере, в профессиональном росте, в живом общении с иностранцами. И то, чему она учила, было нужным, подытоживает ученик Арай.
2: Учитель высшей категории и настоящий профессионал. Человек, который не просто давал нам знания, старался сделать нас лучше, увереннее и самостоятельнее. Она всегда верила в своих учеников и требовала от нас большего, чем мы иногда сами от себя ожидали. Как человек, Кулянмахановна всегда поддерживала и защищала своих учеников перед другими. Если нужно было вступиться за нас, она никогда не оставалась в стороне. Но наедине могла отчитать своего ученика по полной программе. И мы прекрасно понимали, за этой строгостью всегда стояла забота. Она ругала не для того, чтобы обидеть, а потому что хотела, чтобы мы стали лучше.
3: Пройти по тихим школьным этажам.

0: Абдрахманова Малика окончила КИМЭП в Алма-Аты, факультет финансы. Стала частным предпринимателем. Она прислала благодарственные слова из Южной Кореи, где она сейчас проживает. Малика рассказывает о том, как первый урок английского языка Кулян Махановны определил ее будущее.
1: Я рада, что именно она была нашим классным руководителем. Кулян Махановна, спасибо вам огромное за все, что вы сделали для меня и для нашего класса.
0: По большому счету, наша героиня – счастливый человек. Кулян Махановна с грустью признается, что ее родные дети и муж вправе обижаться на нее, так как она больше времени отдавала школе и ученикам. Но сегодня дочь Гаухар, которую она назвала в честь своей студенческой подруги, став мамой и востребованным специалистом, думает правильно, потому что учителя не по профессии, а по призванию, по-другому и быть не может.
2: Для меня она прежде всего мама, а для многих ее учеников – настоящий учитель от Бога. Строгий, когда это необходимо, требовательный, но всегда готовый поддержать, помочь, просто обнять. Мама не только профессионал своего дела, она человек, к которому всегда идут за советом, теплом и поддержкой.
0: Да и все, о чем мечтала, что задумала наша героиня, все в ее жизни сбылось. И замуж она вышла за любимого человека. Вот уже 40 лет Кулян Махановна носит фамилию Талап Аталдыбай. А ее ученики не устают повторять слова благодарности, ведь Кулян Махановна так и идет с ними по жизни. Маленькая, но с большим сердцем и добрыми помыслами. Они продолжают встречи со своим любимым учителем и классной мамой, поистине не уставая повторять «Спасибо, что конца урокам нет».
3: Спасибо, что конца урокам нет.
0: В передаче была использована аудиозапись из Золотого фонда Казахского радио «Алтынкор». Это была межкультурная программа «Казахстан без границ доступ» с редактором ведущей Татьяной Жандильдиной и саунд-дизайнером Аксером Драймновым Казахского радио FM-студии из Алматы. В воскресенье 21:25. А также слушайте нас онлайн Каз Радио FM. И до новых встреч!
4: Қазақ радиосы.